0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу на авиапосту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской страной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются

0: Вре сына.
1: Рад, что тебе нравится.
2: И потом обращается к прохожему.
0: Ано, сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
1: Как попасть в музей ниндзя?
2: Прохожий отвечает.
3: Коно мичи о массугу итте кудасай.
1: Идите прямо по этой дороге.
3: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
1: Музей находится слева.
2: Майк говорит.
0: Вакаримашта.
1: Понятно.
0: Аригатоу гозаимасу.
1: Большое спасибо.
2: Кайто обращается к Майку.
3: Са, иго.
1: Отлично, пойдем.
2: Кажется, музей не очень далеко.
1: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Майк, ниау не. Каккои.
0: Урэшии на. Ано, сумимасен. Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
3: Коно мичи о массугу итте кудасай. Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
0: Вакаримашта. Аригатоу гозаимас.
3: Са, иго.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: как попасть в музей ниндзя.
0: Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
1: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя хакубуцкан. Это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Доу иттара ии деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу мада и в конце произнесите «доу иттара ии деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Доу иттара ии деска?» «Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?» Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
2: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
3: Ано, сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-ban no bas ni notte kudasai.
1: Вот что значит фразы в этом диалоге.
3: Ано, сумимасен.
2: Прошу прощения.
1: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
3: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
2: Как добраться до храма Кинкакуджи?
1: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
3: 101-ban no bas ni notte kudasai.
2: Сядьте на автобус номер 101.
1: «Хякуичибан» означает «номер 101». «Басу» — это автобус, а «нотте» — это «т-форма» глагола «нору» — «сесть». Таким образом, «нотте кудасай» означает «пожалуйста, сядьте».
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Ду иттара ии деска?» «Кинкакуджи маде ду иттара ии деска?» Ано, сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
4: Коно хотелю. Коно хотелю.
1: Начните с фразы «Ано, сумимасен». Попробуйте.
3: Ано, сумимасен. Коно хотелю маде доу иттара ии деска? Ано, сумимасен. Коно хотелю маде доу иттара ии деска?
1: А теперь вы находитесь на станции Киото.

0: ну не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это…
1: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
0: Попробуйте.
2: すみません. Синкансен-но-хоум-маде-до-итара-и-деска? すみません. Синкансен-но-хоум-маде-до-итара-и-деска?
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
3: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
1: Миги, хидари.
0: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
1: Массугу.
0: Идите прямо по этой дороге. Это?
1: Массугу идте кудасай.
0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
1: Миги ни магатте кудасай.
0: Это «пожалуйста, поверните направо».
3: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
4: Майк, ниау не! Каккои!
5: Уреши на! Ано, сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан-маде-доу-иттара-ии-деска?
4: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
5: わかりました。 ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
0: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
3: А куда можно добраться на таких автобусах?
0: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
3: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приближается.

с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями». Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу.
Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров.

Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один «Жду ниндзя». Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригато гозаимас.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу мады и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どういったらいいですか?金閣寺までどういったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどういったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: Коно хотелю. Коно хотелю.
4: Начните с фразы «Ано сумимасэн». Попробуйте.
7: Ано сумимасэн. Коно хотелю маде до иттара ии деска?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы. Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
8: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги. Хидари.
4: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
5: Массугу.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массугу идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
5: Миги ни магатте кудасай.
4: Это, пожалуйста, поверните направо.
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
9: Майк, ниау не! Каккои!
3: Уреши на! Ано, сумимасен! Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
2: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу Нави-посту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде-доу-иттара-ии-деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Доу-иттара-ии-деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «маде» и в конце произнесите «доу-иттара-ии-деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: すみません.
1: Прошу.

0: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
0: この отель. この отель.
1: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
2: すみません. この отель までどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен это...
0: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
1: Попробуйте.
3: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
4: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
0: «Миги», «хидари».
1: А теперь прямо «массугу» слушайте и повторяйте.
0: «Массугу».
1: Идите прямо по этой дороге. Это
0: «массугу идти кудасай».
1: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
0: «Миги ни магатте кудасай».
1: Это «пожалуйста, поверните направо».
4: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, ниау не! Каккои!
6: Урэши на! Сумимасэн! Ниндзя-хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
5: Коно мичи о массугу итте кудасай. Хакубуцкан ва хидари ни аримасу.
6: Вакаримашта. Аригатоу гозаимасу.
5: Са, икоу!
7: Мия но травелу гайдо.
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
1: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
4: А куда можно добраться на таких автобусах?
1: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Ксацу.
4: А как забронировать место?
1: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя Шюрикен. Оставайтесь с нами.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу нави-посту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на!
4: すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
0: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
0: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
0: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
4: Ано, сумимасен.
0: Прошу прощения.
4: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
0: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
0: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
4: Вакаримашта.
0: Понятно.
4: Аригатоу гозаимас.
0: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
0: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
0: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
4: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара ии деска означает «как я могу туда попасть?». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара ии деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
0: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう言ったらいいですか?

0: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это…
2: Синкансен-но-хоум.
1: Попробуйте.
3: Сумимасен. Синкансен-но-хоум-маде до иттара ии деска? すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
4: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
2: «Миги», «хидари».
1: А теперь… Прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
2: Массугу.
1: Идите прямо по этой дороге. Это?
2: Массугу идте кудасай.
1: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол повернуть, магару.
2: Миги ни магатте кудасай.
1: Это, пожалуйста, поверните направо.
4: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, ниё не! Каккои!
6: Урэсси на! Сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
5: Коно мичи о массугу итте кудасай. Хакубуцкан ва хидари ни аримасу.
6: Вакаримашта. Аригатоу гозаимасу.
5: Са, икоу!
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
1: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
4: А куда можно добраться на таких автобусах?
1: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
4: А как забронировать место?
1: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
7: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу нави-посту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу на авиапосту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья Восточной и Северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубэцкан-маде-до-иттараидеска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно-мите-о-массыгу-итте-кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубэцкан-ва-хидари-ни-аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимас.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな。 すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-博物館までどう行ったらいいですか?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-博物館 – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До-иттара-идеска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «маде» и в конце произнесите «до-иттара-идеска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакудзи-маде-доу-иттара-ии-деска? 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакудзи-маде-доу-иттара-ии-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакудзи?
0: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
6: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
6: Ано сумимасен. この호텔 маде доу иттара ии деска? あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это…
5: Синкансен но хоумы. Синкансен но хоумы.
4: Попробуйте.
7: あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги. Хидари.
4: А теперь прямо. Массугу. Слушайте и повторяйте.
5: Массугу.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массугу идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
5: Миги ни магатте кудасай.
4: Это, пожалуйста, поверните направо.
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! Ано, сумимасен! Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
6: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, в Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
8: Токио からお送りします。
9: This is NHK World.
8: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 5 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Американский морской пехотинец арестован по подозрению в убийстве и ограблении в префектуре Окинава. Тайфун номер 27 приблизился к японским островам Огасавара. Мать похищенной японки призвала к ее скорейшему возвращению. А теперь обо всем более подробно. Полиция в префектуре Окинава на юго-западе Японии арестовала морского пехотинца, дислоцированного в этой префектуре, по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По словам полиции, женщина скончалась от удушения. Подозреваемый, 20-летний Дэвин Джейкоб Баллард, проходящий службу Нави-посту корпуса морской пехоты США Футэмма. Его подозревают в убийстве Яги Анна, 39-летней жительницы города Наха, в одной из городских гостиниц в субботу приблизительно с 2 до 4 утра. Его также подозревают в краже ее кошелька и других личных вещей. По словам полиции, при обследовании тела погибшей было установлено, что она скончалась от удушения, вызванного сдавливанием шеи. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как какой-то человек входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем уходит с вещами. Прическа и татуировки человека, заснятого камерой, по сообщениям Каку Балларда. По соглашению о статусе американских сил в Японии, власти США имеют приоритетное право исполнять юридические функции по правонарушениям, совершенным личным составом американских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей. Этим соглашением также предусматривается, что если правонарушение совершено не во время исполнения служебных обязанностей, то в случае, когда подозреваемые находятся в руках Соединенных Штатов, они остаются под стражей в распоряжении США до предъявления обвинений японской стороной. Полиция обнаружила Балларда поздним вечером в субботу в одном из районов развлечений в городе Окинава, примерно в 18 километрах от гостиницы. Он был арестован, поскольку в данном случае дело не связано с исполнением обязанностей военнослужащего США. По словам полиции, подозреваемый отвергает обвинение, заявляя, что он ничего не знает. Премьер-министр Японии Такаичи Санае заявила, что японское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам после ареста дислоцированного на Окинаве американского морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Такаичи в воскресенье написала в социальных сетях, что этот крайне жестокий и отвратительный инцидент вызывает глубокое сожаление. Она также отметила, что правительство настоятельно потребовало от США полного сотрудничества с расследованием, а также ужесточения дисциплины среди американских военных и принятия тщательных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Премьер-министр пообещала, что правительство сделает все возможное в этом вопросе. Министр обороны Японии сообщил, что его ведомство тоже выразило сильный протест американской стороне. Коидзуми Синдзиро в воскресенье в префектуре Канагава сказал представителям СМИ, что он разгневан этим инцидентом. Министр назвал его «возмутительным». Он заявил, что Министерство обороны попросило США провести соответствующую подготовку военного персонала, а также оперативно предпринять надлежащие шаги в отношении семьи жертвы. Министр отметил, что инциденты и несчастные случаи с участием военнослужащих США вызывают серьезную обеспокоенность у местных жителей, и их нельзя допускать. Коидзуми заявил, что его министерство будет использовать все возможные поводы, чтобы призывать США прилагать усилия для предотвращения повторения подобных случаев. Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии поддерживает контакт и сотрудничает с японской стороной после ареста американского морского пехотинца в префектуре Окинава по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. В воскресенье посольство опубликовало в социальных сетях комментарий на английском и японском языках. Посольство заявило: «Нам известно, что один из военнослужащих США находится под стражей». Посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшей. Далее посольство отметило: «Поскольку идет расследование с целью установления фактов по данному делу, Соединенные Штаты поддерживают контакт и сотрудничают с правительством Японии и местными властями».
Посол США в Японии Джордж Гласс также написал в соцсетях о том, что утром в воскресенье он побеседовал с Министерством иностранных дел Японии и губернатором префектуры Окинава. По словам посла, он выразил искренние соболезнования и пообещал полное содействие продолжающемуся расследованию. Крупный и очень мощный тайфун, как ожидается, будет продвигаться на север над водами у японских островов Огасавара с понедельника по вторник. Метеорологическое управление Японии сообщило, что по состоянию на 6 утра в понедельник тайфун номер 27 двигался на север вблизи островов Огасавара со скоростью 20 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 925 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 180 км в час с порывами до 252 км в час. Сильные ветры со скоростью более 90 км в час дули на расстояние до 220 км к востоку от тайфуна и 165 км к западу. Сильное волнение на море прогнозируется вблизи островов Огасавара в понедельник и вторник. Высота волн может достичь 8 метров. Ветер тоже усилится. По прогнозам, максимальная скорость ветра в течение понедельника и вторника достигнет 72 км в час с порывами до 108 км в час. Синоптики призывают население сохранять бдительность в связи с высокими волнами, сильным ветром и ливнями. По прогнозам, в среду тайфун будет двигаться дальше на север над водами к востоку от японского архипелага. У Тихоокеанского побережья восточной и северной Японии ожидаются высокие волны. Населению рекомендуется следить за свежей информацией о тайфуне. В понедельник Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей, когда училась в первом классе неполной средней школы, исполняется 62 года. По этому случаю ее мать Сакие обратилась с призывом о скорейшем возвращении дочери. Сакие, которой в этом году исполнилось 90 лет, сказала, что возмущена и расстроена тем, что, несмотря на почти 50 лет упорных усилий, она так и не смогла услышать голос дочери. Мегуми была похищена северокорейскими агентами 49 лет назад, 15 ноября 1977 года, когда возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря. В свои 90 лет Сакие является единственным живущим родителем из числа тех, чьи дети, официально признанные правительством как похищенные, до сих пор числятся пропавшими без вести. Она с сожалением отметила, что несмотря на ее поездки по всей Японии с целью продолжать говорить о проблеме похищений, никакой новой информации так и не появилось. Сакие сказала, что до недавнего времени покупала торт на день рождения Мегуми, но перестала это делать, потому что ей стало невыносимо делать одно и то же. Она сказала, что не может забыть то тепло, которое она почувствовала, когда родилась ее дочь. Сакие сказала, что в преклонном возрасте ее часто одолевают эмоции, и она задается вопросом, сколько еще она сможет ждать. Она добавила, что понимает, что должна сохранять спокойствие и делать все, что в ее силах, пока Мегуми не вернется в Японию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии. Уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримаста.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимас.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде-доу-иттара-ии-деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Доу-иттара-ии-деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «маде» и в конце произнесите «доу-иттара-ии-деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: すみません.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакудзи-маде-доу-иттара-ии-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакудзи?
0: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
6: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
4: Теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
6: Ано сумимасен. この호텔 маде どう行ったらいいですか? あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
7: あの、すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? あの、すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги. Хидари.
4: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
5: Массугу.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массугу идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
5: «右に曲がってください».
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: Майк, неяуне! Каккои!
3: Урешина! Ано, сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
6: Коно мичи о массугу итте кудасай! 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
8: この放送は 放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo